0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14. Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: 99 FM. В Тольятти 7 часов. СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
3: Spend 24 hours.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Униформа от «Алтын спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
4: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Подробнее на altynsis.rf.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 8-5-5-5-5-5.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Рожок «Летнее настроение» в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля всеми любимое мороженое «Рожок» крем-брюле от «Сампо» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Гортензия, гортензия, гортензия.
4: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
5: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
6: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: 18+. Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля освежающий фруктовый лед «Топтыжка» по суперцене 15,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой. Устрой настоящий гастрономический праздник на свежем воздухе. Утка Тулыбина в брусничном и пекинском маринаде. Всего 399,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
3: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
4: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 9 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами переменная облачность, осадков не будет. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. В течение дня 34-36.

0: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
2: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по УСОВКОМ. Подробности на сайте arenaauto.чанган.auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 26 июля – День независимости на Мальдивах. В эту дату, в 1965 году, страна стала независимой от Великобритании. Мальдивы – это цепь островов-атоллов в Индийском океане. Главный остров – Мали. Там же столица и крупнейший международный аэропорт, откуда летят гидросамолеты и плывут лодки к другим атоллам. На Мальдивах – бирюзовые лагуны и белоснежные пляжи, а под водой – разноцветные кораллы и тысячи видов рыб. На острове Ваатху во время отлива появляется полоса розового песка, а ночью вода светится из-за люминесцентного планктона. Одна из самых популярных фишек Мальдив – скопление гигантских скатов. На островах всегда хорошая погода, даже в низкий сезон с мая по октябрь редкие дожди быстро сменяются солнцем. Но в исламском государстве всегда сухой закон, хотя для туристов есть исключения в специальных зонах. А еще Мальдивы – единственная страна в мире, где запрещено курить целому поколению. Всем, в том числе туристам, рожденным после 1 января 2007 года.
3: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда. Специальности: пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия: Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: разбуди меня.
1: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, скорее всего, вы не сможете договориться с родственниками. Кому-то из вас придется уступить в ущерб своим интересам. Тельцы, если хотите что-то сделать, вам нужен план. Опирайтесь на него в течение всего дня, и результат вас не разочарует. Близнецы, некоторые события придется просто принять. Могут возникнуть сложности в оформлении документов. Раки, вас может подвести чрезмерное эмоциональное мышление. Как пессимизм, так и эйфория могут привести к неоптимальным решениям. Львы, вы увидите, что в некоторых сферах жизни ваши усилия опоздали, поезд уже ушел. Это день обдумывания новой стратегии. Девы, хороший день для мелких дел. Подключайте родных или других лояльных вам людей. Вместе вы успеете больше. Весы, вас могут остановить и не самым приятным образом. Например, может сломаться машина или вы что-то повредите. Это знак, надо притормозить. Скорпионы, отложите все дела. Это день тотальной паузы и давно заслуженного отдыха. Стрельцы. День сомнений и колебаний. Настроение может быть испорчено необходимостью выбора из двух почти равных возможностей. Козероги. День раздачи долгов, в том числе моральных. Настало время выполнить то, что вы когда-то обещали. Водолеи. Отличный день для рутинных дел, до которых никак не доходили руки. У вас будет стимул поднажать и все закончить. Рыбы, разговор, на который вы рассчитывали, может пройти неудовлетворительно. Примите тот факт, что вопрос останется открытым.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. Миньоны и монстры. Моана 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: 16+. Море Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 10 часов.
1: На радио Омега о погоде. Сегодня у нас с вами переменная облачность, осадков не будет. Ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. В течение дня 34-36.

0: прежде всего.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Британский концерн Jaguar Land Rover полностью остановил производство в Китае. Заводы закрыты из-за критического падения спроса. Покупатели ушли к местным технологичным маркам вроде Zeekr или Outer. История британского бренда в КНР длилась 14 лет. В 2012-м англичане создали совместное предприятие, чтобы обойти ввозные пошлины. На конвейер встали кроссоверы Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и седаны Jaguar XF. Долгое время они продавались только внутри Китая. Но в последние годы этот завод играл определенную роль и для российского параллельного импорта. В нашей стране бренд по-прежнему очень востребован. Если флагманские Range Rover и Defender везут к нам из Европы и Объединенных Арабских Эмиратов, то более доступные кроссоверы, например, удлиненный Evoque L, массово доставляют как раз с китайских складов по сравнительно привлекательным ценам. Так что закрытие производства в Китае может привести к дефициту у нас свежих Evoque и Discovery Sport. А оставшиеся европейские версии неизбежно вырастут в цене. Впрочем, сам завод в китайском Чанчжу без дела не останется. Совместно с Chery там начнут собирать новые электромобили под возрожденной маркой Freelander.
0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44. Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень-очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63-20-36.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 26 июля 1943 года родился британский музыкант Мик Джаггер. Вокалист рок-группы Rolling Stones рос в обеспеченной семье преподавателя физкультуры. Родители видели сына преуспевающим экономистом, а он хотел петь и учился этому в церковном хоре. Во время баскетбольного матча в школе Джаггер споткнулся и откусил кончик языка. Он не мог разговаривать несколько дней и на всю жизнь получил легкую шепелявость. Но биографы говорят, что Мику в итоге это понравилось. Так его голос стал больше похож на голос чернокожего. С вечным другом, коллегой и соперником Китом Ричардсом Мик учился вместе в младшей школе, но тогда не дружил, а потом семья Кита уехала из района. Они встретились снова в 60-е на платформе. Один был с гитарой, а второй с пластинками под мышкой. Мик был дважды женат, у него 8 детей от 5 женщин, а секретом вечной молодости он называет отказ от вредных привычек и физическую активность. С конца 90-х стал заниматься в том числе плаванием, кикбоксингом, йогой и даже классическим балетом.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».
0: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 11 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь июль скидки до 50% на сантехнику, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на всю в столовой рынка в отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. Сегодня у нас с вами переменная облачность, осадков не будет, ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду, в течение дня 34-36.

0: Реклама. Супер цены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек». Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
1: 26 июля – День независимости на Мальдивах. В эту дату в 1965 году страна стала независимой от Великобритании. Мальдивы – это цепь островов-атоллов в Индийском океане. Главный остров – Мали. Там же столица и крупнейший международный аэропорт, откуда летят гидросамолеты и плывут лодки к другим атоллам. На Мальдивах – бирюзовые лагуны и белоснежные пляжи, а под водой – разноцветные кораллы и тысячи видов рыб. На острове Ваатху во время отлива появляется полоса розового песка, а ночью вода светится из-за люминесцентного планктона. Одна из самых популярных фишек Мальдив – скопление гигантских скатов. На островах всегда хорошая погода, даже в низкий сезон с мая по октябрь редкие дожди быстро сменяются солнцем. Но в исламском государстве всегда сухой закон, хотя для туристов есть исключения в специальных зонах. А еще Мальдивы – единственная страна в мире, где запрещено курить целому поколению. Всем, в том числе туристам, рожденным после 1 января 2007 года.
0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено. Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film. 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, скорее всего, вы не сможете договориться с родственниками. Кому-то из вас придется уступить в ущерб своим интересам. Тельцы, если хотите что-то сделать, вам нужен план. Опирайтесь на него в течение всего дня, и результат вас не разочарует. Близнецы, некоторые события придется просто принять. Могут возникнуть сложности в оформлении документов. Раки, вас может подвести чрезмерное эмоциональное мышление. Как пессимизм, так и эйфория могут привести к неоптимальным решениям. Львы, вы увидите, что в некоторых сферах жизни ваши усилия опоздали, поезд уже ушел. Это день обдумывания новой стратегии. Девы, хороший день для мелких дел. Подключайте родных или других лояльных вам людей. Вместе вы успеете больше. Весы, вас могут остановить и не самым приятным образом. Например, может сломаться машина или вы что-то повредите. Это знак, надо притормозить. Скорпионы, отложите все дела. Это день тотальной паузы и давно заслуженного отдыха. Стрельцы. День сомнений и колебаний. Настроение может быть испорчено необходимостью выбора из двух почти равных возможностей. Козероги. День раздачи долгов, в том числе моральных. Настало время выполнить то, что вы когда-то обещали. Водолеи. Отличный день для рутинных дел, до которых никак не доходили руки. У вас будет стимул поднажать и все закончить. Рыбы, разговор, на который вы рассчитывали, может пройти неудовлетворительно. Примите тот факт, что вопрос останется открытым.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти полдень.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1, 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. Завтра у нас будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 26-28 градусов, а днем 32-34.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: 55555555.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: это рай. Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговоры на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: 16+.
6: Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката, профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57, 62-37-57.
8: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
9: В кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Амин».

0: Номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
1: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 13 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь июль скидки до 50% на сантехнику, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на всю в столовой рынка в отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. Завтра у нас будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 26-28 градусов, а днем 32-34.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
2: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
3: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
4: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио.

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
3: Гортензия, гортензия, гортензия.
4: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
5: Рожок «Летнее настроение» в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля всеми любимое мороженое «Рожок» крем-брюле от «Сампо» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, без осадков, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 31-33.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
6: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
1: 26 июля 1943 года родился британский музыкант Мик Джаггер. Вокалист рок-группы Rolling Stones рос в обеспеченной семье преподавателя физкультуры. Родители видели сына преуспевающим экономистом, а он хотел петь и учился этому в церковном хоре. Во время баскетбольного матча в школе Джаггер споткнулся и откусил кончик языка. Он не мог разговаривать несколько дней и на всю жизнь получил легкую шепелявость. Но биографы говорят, что Мику в итоге это понравилось. Так его голос стал больше похож на голос чернокожего. С вечным другом, коллегой и соперником Китом Ричардсом Мик учился вместе в младшей школе, но тогда не дружил, а потом семья Кита уехала из района. Они встретились снова в 60-е на платформе. Один был с гитарой, а второй с пластинками под мышкой. Мик был дважды женат, у него 8 детей от 5 женщин, а секретом вечной молодости он называет отказ от вредных привычек и физическую активность. С конца 90-х стал заниматься в том числе плаванием, кикбоксингом, йогой и даже классическим балетом.

0: 555-555.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
5: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Невероятные цены в супермаркетах «Миндаль». Роскошная трехслойная туалетная бумага «Папия». Всего 99,99 за 4 рулона. Удивительная мягкость и отличные впитывающие свойства. «Миндаль». Делаем цены ниже.
6: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

Реклама. Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.

0: Молочной Гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
1: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля освежающий фруктовый лед «Топтышка» по суперцене 15,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, без осадков, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 31-33.

0: 55555555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
4: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
5: В представлении не нуждается. Настоящая легенда и хит каждого лета. Теперь по невероятной цене в Миндале. Любимое всеми мороженое от Сампо «Гигант». Огромный рожок, 120 грамм. Всего 49,99. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Гортензия, гортензия, гортензия.
4: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
5: Рожок «Летнее настроение» в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля всеми любимое мороженое «Рожок» крем-брюле от «Сампо» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Алтын спецодежда. Ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsiz.ru.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, без осадков, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 31-33.

0: Хит. Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по УСОВКОМБАНК. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 30.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
0: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек». Источник живительной силы и энергии вашей семьи.
5: Миллион капелек, то, что нужно детям.
4: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
6: Кто выпускник? От обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться! Пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя! Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
7: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
2: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altynsis.rf.
3: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13:00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов, всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля освежающий фруктовый лед «Топтыжка» по суперцене 15,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, без осадков, ветер.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет «Паусов Кумбанк». Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film. 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, без осадков, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 31-33 градуса.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Я сисадмин на фирме Сетевью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
3: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
4: Телефон рекламной службы. 510 210.
1: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
3: Есть в Гранском парке черный пруд.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, без осадков, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 31-33 градуса.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
0: Телефон рекламной службы

0: Реклама.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, без осадков, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 31-33 градуса.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Современные электромобили бесшумны, и большинство брендов решают эту проблему искусственно. Они синтезируют через динамики фальшивый рокот выхлопных систем. Британская марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Туркаль, и там посчитали такое цифровое подражание мовитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с ударом бас-бочки. В итоге родилась концепция динамической симфонии. Электрокар будет отвечать на педаль газа живым барабанным соло. Его дополнит глубокое звучание альта и бас-гитары. Интенсивность музыки напрямую привязана к разгону. Звукорежиссеры сознательно отказались от идеального компьютерного бита. В аудиодорожку заложили едва заметные ритмические несовершенства, ведь живой музыкант не играет с точностью метронома. Именно эти погрешности рождают эмоцию. Но для консервативных владельцев функцию оркестра под капотом можно будет полностью отключить и наслаждаться абсолютной тишиной. Истинный люкс – это всегда свобода выбора.
0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44. Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto.chang'an.auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
2: В кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Лена, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы. Время перемены, роста, но и большой траты сил. На конец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы. Привычные дела замедлятся. Ну, не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки. Для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы. Темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы, вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы, настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы, вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы, неделя ослабления интуиции, потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепути без понимания дальнейших действий. Козероги. Неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Рожок «Летнее настроение» в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля всеми любимое мороженое «Рожок» крем-брюле от «Сампо» по суперцене 49.99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210. Радио.

0: Реклама. Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
1: Гортензия, гортензия, гортензия.
2: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёпки фермерской 14А.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
4: Только в магазине «Миндаль». Форель шоковой заморозки 699,99 за килограмм. Скорее приезжай, выбирай и покупай свою рыбку. Форель шоковой заморозки по шоковой цене. «Миндаль» шокируем ценами, но очень приятно.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Омега».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Омега».

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
0: Телефон рекламной службы. 500.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы. Время перемены, роста, но и большой траты сил. На конец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы. Привычные дела замедлятся. Ну, не все ж бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки. Для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы. Темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы, вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы, настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы, вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы, неделя ослабления интуиции, потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепути без понимания дальнейших действий. Козероги, неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
3: Романтический вечер.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: 99 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно то,